Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM 101.
1: Твои глаза красивые вновь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Рэндла Патрика МакМёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Мидлард Рэтчет. МакМёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчет решительно настроена пресечь это. Саундтрек к фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Если счастье.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Голливуд. 1926 год. На шумной вечеринке в особняке продюсера знакомится начинающая актриса Нелли Ларой и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. Мероприятие проходит не только весело, но и с пользой для обоих. Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни отвозит домой выпившую звезду немого кино Джека Конрада. И тот просит парня работать у него ассистентом. Так оба попадают на съемочную площадку и начинают делать карьеру в кино. Нелли на актерском поприще, Мэнни в качестве помощника продюсера. А тем временем прогресс не стоит на месте, и популярность набирает звуковое кино. Саундтрек к фильму «Вавилон».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лже-сотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Внимание у жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа. Улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы «Валдай», и все 3 показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла 2-е место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив 1-го взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив 1-го взрослого разряда. Еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив 3-го взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро! Доброе, классное, шикарное летнее утро. 3.06 на календаре. Всем бодрого утра.
4: Среднее.
3: Среднее, ну, среда, типа, да. Типа, среда.
4: Средненедельное утро.
3: Я на календарь посмотрел, оказывается, следующая пятница у нас 12 июня. Мы отдыхать, что ли, будем?
4: Да, это же День России. Это что? Вау! Вот, мы же недавно после майских праздников, кстати, обсуждали, что в июне у нас опять будет 3 дня выходных. Так что с этим вас и поздравляем. Правда, это будет на следующей неделе.
3: Ну, ладно, но сегодня среда тоже как маленькая пятница. Всех поздравляем с маленькой пятницей. Так ее называют сегодня. В среду в утреннюю шоу «Активацию» у нас, как всегда, путешествие. Отправимся куда-то в один большой, огромный город. Ура. Некоторые страны даже не могут похвастаться его огромностью. Кроме того, поговорим о праздниках, событиях, об именинниках. Поговорим, всех поздравим, всех обсудим и, естественно, поиграем. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня 3 июня – Всемирный день велосипеда. Велосипед как вид транспорта используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция транспорта была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был презентован императору. А даты рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров. За свою историю это колесное транспортное средство подвергалось массе модификаций. Пережило увеличение и уменьшение переднего колеса. Становился тандемом, адаптировался для женщин-велосипедисток, детей и инвалидов. Кстати, производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта, прежде всего мото- и автотранспорта. Политика популяризации велосипедов в мире ведется давно. Выделяются велосипедные дорожки и соответствующая инфраструктура. Обустраиваются охраняемые велостоянки. Работает система проката велосипедов. Пассажирские поезда оснащаются специальными вагонами для пассажиров с велосипедами и так далее. Такая политика помогает разгрузить центры городов от автомобилей и улучшить экологическую обстановку.
2: 3 июня 1785 года, день рождения парашюта, Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. Первый эскиз парашюта нарисовал еще Леонардо да Винчи в 1483 году. Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12, писал гениальный ученый, то он сможет бросаться с любой высоты безопасности для себя. 3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация» — это такие, знаете, новости, которые случаются не каждый день, и в новостях о них обычно не рассказывают. Но и участники этих новостей часто даже бы, наверное, не хотели, чтобы эта новость стала доступной
2: всем. Ты вообще в точку попала, вот скажи мне, вот не часто же такое бывает?
1: Да, я обычно редко угадываю.
2: Как ты часто получаешь подарки от мужчин? Как часто? Вот твои дети не считаются?
1: Редко.
2: Редко. Так вот, тут, значит, наши эти, как называют? А, вот одна ювелирная сеть, российская, не буду говорить ее название. Ну, последняя у нее Light.
1: И которая закрывается все время.
2: Да, ты знаешь. Она, значит, сделала такой опрос россиянок в своих салонах, пока выбирают себе брюлики, там, ну, что бы не поговорить. Сделали, а они, оказывается, записывали все эти разговоры. Так вот, и поговорили у девушек, спросили у русских девушек российских о подарках, которые мужчины дарят, собственно. Самый популярный презент – это цветы. 75% женщин получают цветы. На втором месте – смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты. Это 68%. Ничего себе. Где такие девушки, которым дарят такие
1: Где
2: гаджеты?
1: Где такие мужчины?
2: 61% россиянок говорят, дарят деньги.
1: Неплохо.
2: 50% сертификаты в магазины. Путешествия своим вторым половинкам дарят. Половина женщин говорят, нам дарят путешествия, но не говорят куда. Может быть, в соседний город, например.
1: На дачу. Каждую неделю мне дарят путешествия.
2: Вот, дальше идет ювелирка, сумки. Ну и вот 30% женщин считают, что их мужчины считают лучшим подарком, знаешь что, и полноценным подарком, например, на какой-то праздник, роллы или шаурму. Вот ты бы, наверное, так проголосовала. Ну, представляешь, вот, ну зачем тебе цветы? Вот тебе роллов сетик.
1: Так, во-первых, роллы я не люблю.
2: Шаурму.
1: Шаурму тем более.
2: Да?
1: А цветы, мне так жалко цветы. Я всегда говорю, что мне не дарили цветы, поэтому цветы мне дарят только на день рождения, ну, либо в театре.
2: Ну, ладно.
1: Вот, да.
2: Но это еще не конец опроса. Еще 16% женщин, значит, написали, что их партнеры считают презентом собственную чистоплотность. Например,
1: помылся, оп, подарочек
2: да,
1: тебе подъехал.
2: Да, трусы, носки по квартире не бросают. Вот тебе подарок, извините. А еще совсем каждая десятая, еще малый процент написал, что просто хорошее отношение к ним. Ну, просто, ну, привет, ты классная, все, подарок. Но каждая десятая призналась, что получала дорогие сюрпризы. Квартиры или автомобили. Пам-пам-пам. Тут еще, кстати, сколько денег они тратят на своих любимых. Ну, просто скажу, что большинство мужчин тратят на любимую от 100 до 300 тысяч рублей в год. Так ответило большинство.
1: В год.
2: А мне вообще, вот как бы, девушки, а нафига вы считаете, на какие суммы вам дарят подарки? Это что такое? То есть у тебя спросили, вот да сколько тысяч тебе дарят подарки? Вот
1: я
2: просто
1: не
2: вообще.
1: Знаю.
2: Да, конечно, кто это будет считать? Никто не считал.
1: Начинается все. Женщины меркантильные, еще скажи.
2: Откуда ты знаешь, вот сколько, на сколько тысяч тебе подарили подарков в этом году?
1: Ну, я же хожу по магазинам, могу представить, что сколько стоит примерно.
2: А если это поделка своими руками, она же бесценна. В общем, дарите мужчины дамам подарки, неважно, что
1: сделанные
2: это.
1: Сделанные своими руками.
2: Да, сделанные своими руками, может быть, шаурму, может быть, носки не будете разбрасывать. Самое главное, чтобы это было от души.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем шикарное утро среды, 3 июня на календаре, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина, поздравляем наших пирожочков июньских, которые сегодня родились, конкретно 3.06, кто появился на свет, у Маши постарше, у меня помоложе, ребята. Маша, давай, сегодня у нас хороший день, чтобы поздравить кого-нибудь с каким-нибудь праздником, ну, с днем рождения, я имею в виду, конечно же, кто у тебя из известных старичков есть?
1: Ну вот тоже я не могу найти, вот, например, вот у меня отличный есть именинник, которого приятно поздравить. Он родился в 1876 году. Это Николай Бурденко, русский советский хирург, первый президент Академии медицинских наук СССР, а также основоположник советской нейрохирургии.
0: Так, теперь у меня, кто у меня есть? У меня есть российская актриса и телеведущая, между прочим. Мне кажется, она была в КВН, в Comedy Woman. Это Екатерина Скулкина. Поздравляем, и сегодня у нее юбилей 18. Нормально, да?
1: Да, отлично. В 1904 году в этот день родилась Надежда Надеждина, артистка балета, балетмейстер, хореограф, народная артистка СССР, создательница и художественный руководитель ансамбля «Березка», друзья, с днем рождения.
0: Так, поздравляем сегодня Петра Красилова, который снимался «Не родись красивой». Петр Анатольевич Красилов. Сейчас он выглядит, конечно, не так, как в сериале «Не родись красивой», но в любом случае...
1: Но узнаваемый.
0: Ну, узнаваемый, да. Поздравляем его с днем рождения.
1: А с днем рождения также поздравляем, например, Александра Полынникова. Он родился в 1941 году. Это российский и советский кинооператор и режиссер. И он участвовал в создании таких прекрасных работ, как «Берегите женщин», «Страсти по Анжелике», а также «Обнаженная в шляпе».
0: Ну ничего себе. И поздравляю с днем рождения. Красивая девушка. Имаджин Путс.
1: Путь.
0: Так ее зовут. Британская актриса, модель, красотка потрясающая. Она вот мне попалась, когда я смотрел очень долгожданный фильм, который вышел уже давно. Это «Need for Speed». «Жажда скорости», он вышел уже 12 лет назад. Там еще, кстати, этот Малик, который играл...
1: Реми Малик,
0: там, да, он там голый бегает весь фильм. Вот. И, собственно, Need for Speed — это как бы культовая игра для всех пацанов и некоторых девушек. Вот там Imogen Poots снималась, шикарная, красивая, божечки, маечки. Ну и талантливая, естественно. Все, всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом. Разумный риск будет оправдан. Весы. Постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы. Главная заслуга дня – у вас появится шанс заработать. Стрельцы. Может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги. Держите себя в руках. Не радуйтесь сильно. Эмоциональные перегрузки в любом случае – стресс для организма. Водолеи. Беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Среда, 3 июня на календаре. Лето, ребята, лето. Погода шикарная. Вот многие, кстати, летом говорят: зачем нам путешествовать? И так классно все. Но ведь все-таки не важно, какое время года. Важно это отправиться в какую-нибудь новую страну или даже, например, в какой-нибудь новый город. Сегодня, Маш, куда полетим, куда поедем?
1: Ой, давай ты расскажешь.
0: А я, ты чего?
1: Я не знаю, как это назвать, даже как это, как
0: ну
1: это
0: ладно,
1: вообще.
0: Ну ладно, ладно.
1: Это крупный океанский порт.
0: Во, как интересно.

0: Далека-то начала.
1: Да, и находится он в очень красивом месте на острове Ява. Друзья, это старый город с
0: богатым
1: культурным наследием, и называется он Джакарта.
0: Находится на острове, да, Ява.
1: Да, там куча исторических объектов, разных достопримечательностей, современных развлекательных центров, элитные курорты и просто превосходный сервис.
0: Считается огромным городом, там живет более 11 миллионов человек, не считая туристов, а вообще плотность, представь себе, на квадратный километр около 15 тысяч человек. На квадратный километр. То есть не спрятаться, не скрыться. Вот где-нибудь в Монголии там один человек на квадратный километр, а тут 15 тысяч. Так, короче говоря, еще очень важно. Джакартец – это житель Джакарты. Жительница Джакарты, да, она, собственно…
1: Джакартка.
0: Джакартка. Нет, она просто жительница Джакарты.
1: Действие.
0: Жительница
1: Джакарта.
0: Нет, джакартец мужчина, жительница Джакарты женщина, а джакартцы множественное число. То есть женщина там вот такая вот. Короче говоря, едем в Джакарту, огромный город. Маша, давай.
1: И не только сам город огромный, но и там есть супер огромная постройка. Это мечеть под названием Истикляль. И это самая большая вообще исламская святыня во всей Юго-Восточной Азии. Ее возвели в знак независимости страны, а также благодарностью народа ко Всевышнему за его милость. И вот и название именно оттуда. То есть арабское слово Истикляль переводится как независимость.
0: А еще в Джакарте есть огромный стадион, который построили советские архитекторы и строители. Находится он, прям в Джакарте, выстроен в 1960 году специально для азиатских игр. Вот, он находится в районе Синая, называется стадион Гелора Бунг Карно. Вот, на момент открытия он вмещал 100 тысяч зрителей. Представляешь, 100 тысяч зрителей. Это обалдеть. И является самым большим стадионом Индонезии. Кроме того, был чемпионат Азии по футболу. Он там принимал матчи турнира и финальный. Короче говоря, это что-то с чем-то. Еще построен советскими архитекторами. Так что наших там любят. Что еще?
1: Еще в Джакарте есть старый порт. Он называется Сунда Келапа. Это очень колоритный район. Даже вот так, отзывы такие, что это мини-город. Там свои магазины, базары, отели. Работники порта живут в лачугах, которые они сами построили из шифера, досок каких-то, из заброшенных лодок. Но самое интересное место для путешественника — это потому, что там очень атмосферно, необычно. Здесь есть и двухмачтовые шхуны, можно подняться на борт, если заплатить немножко рыбакам. А вас могут предложить покатать на лодке по территории порта. И там, конечно, там, как и везде в Юго-Восточной Азии, везде стоят ловцы туристов, поэтому будьте осторожны, можете издалека посмотреть.
0: В общем, друзья, как вы поняли, музеев много, там еще и морской музей текстиля парк «Прекрасная Индонезия» в миниатюре. Еще, чтобы спрятаться от жары, к примеру, да, если вы не любите пляжный отдых, можно сходить в зоопарк Рагунан. Он является домом для 270 видов животных, также огромное количество растений, и ты представляешь, там сотрудников больше, чем животных. Вот как они любят. И все это находится прям, он огроменный. Зоопарку больше 150 лет, он является, в третьем списке самых старых зоопарков мира.
1: Обалдеть.
0: То есть там очень много старых животных, видимо. Короче говоря, путешествуйте. Джакарта, Индонезия, столица Индонезии. Берегите свои вещи, потому что плотность очень большая, нужно все так аккуратно прятать. Не чтобы там криминальный какой-то город, но все равно.
1: Это нормально,
0: это нормально, да. Пейте чистую воду, и наслаждайтесь классной, шикарной Индонезией. Утреннее шоу «Активация», мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро. Сегодня среда, 3 июня на календаре. Наша любимая игра «Верю, не верю» прямо сейчас стартует. Здесь мы обмениваемся фактами, правдивые, лживые. Короче, надо понять, где правда, а где ложь. На этой неделе Маша очень сильно проигрывает. Я очень хорошо выигрываю, поэтому давай-ка, что ли, ну, с меня начнем опять. Сегодня среда.
2: Давай.
1: С меня начинаем. Про море поговорим. Вот очень хочется на море. Вот. Как ты думаешь, вот такой факт имеется. Наши слушатели тоже давайте присоединяйтесь. Самое населенное разными вот этими организмами, разными рыбами, водорослями, планктонами и прочим. Самое населенное море – это Средиземное море. Самое вот населенное всякими живностями. Вот на из всех морей. Там больше всего всех.
2: Нет.
1: Ты не права, потому что оно является самым населенным. Там,
2: да?
1: Там соседствует около 9000 видов живых существ. Представляешь? Средиземное
2: ничего
1: море.
2: Ничего себе.
1: Сколько там всего? Факт от себя?
2: Там. Так, друзья. Веришь ли ты, что спортсменом года по версии BBC в 2001 году.
1: Ух, как это было.
2: Это все точно.
1: 25 лет назад.
2: Был назван Дэвид Бекхэм.
1: В 2001 году?
2: Да.
1: Я думаю, нет, еще рано.
2: Нет, самое то.
1: Это он
2: спортсмен
1: был?
2: Года по версии BBC в 2001 году.
1: 25 лет
2: году.
1: Назад?
2: Да.
1: Ничего
2: а сейчас
1: себе.
2: Сейчас он уже фермер года.
1: Фермер года, ну я знаю, да, там куриц выращивает. Ну и, собственно, 1-1. Веришь ли ты, что самое большое море в России – это Черное море? Ну, которое омывает Россию.
2: Нет.
1: Все правильно, потому что Берингово море – самое большое море России.
2: Ну, короче, понятно, что там где-то, да.
1: Наше все, да, самое холодное еще, кстати, вроде считается. Короче говоря, Маша, ты молодец сегодня, победила благодаря морям. Понял, на какую
2: территорию,
1: да, и океанам, на какую территорию лучше не заходить. Счет 2-1 сегодня, 2-1 на неделе. Завтра финальная битва, а мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Шоу «Активация». Звездная пыль.
1: А вот и звезды, наши звезды уже здесь, уже принесли нам свои новости. Выбираем самые интересные и рассказываем вам в рубрике «Звездная пыль».
2: Новость про Пола Маккартни. Группа Beatles. Вот, все мы знаем, что снимают сейчас большое кино про группу Beatles. Вот, в апреле 28 года все это выйдет на экраны. Ну и, собственно, спросили у Пола Маккартни. Вот, посмотрел он каст, кто кого играет. И посмотрел на Пола Мескала, который будет играть Пола Маккартни в юности, в этом байопике про группу Beatles. И, собственно, спросили у Пола Маккартни, ну, давайте будем учтем, что это настоящий британец. И он говорит, Пол Маккартни, значит, ну вот кто все-таки симпатичнее, вот вы в молодости или Пол Мескал, который вас будет играть?
1: Ну, он такой, конечно, я.
2: Вот, Пол Маккартни улыбнулся и говорит, ну, конечно, я. Ребят, вы чего вообще, о чем вообще речь?
1: А потому что так и есть.
2: Он очень милый, очень миленький такой, но не я. Ну, он вообще не симпатичный. Вот, ну, там они уже дальше стали эту тему-то развивать. Вот, говорит, да, ничего такой, ну, ничего такой, но не... Я был красивший, все, зал там был в шоке. Ну, и, собственно, Пол Мескаль сыграет Пол Маккартни в этом фильме. Уже активно там идет съемочный процесс, консультации с битломанами, естественно. Также Джона Леннона роль исполнит Харрис Диккенсон, Джорджа Харрисона, Джозеф Куин и Ринго Стара Барри Кеоган, тот самый, которого булит в последнее время, что он из-за внешности, якобы он себе там какие-то сделал эти комки Биша удалил там или добавил что-то, вот, из-за этого Барри Кеоган дома сидит, ребята, что его все булят, что вот его внешность какая-то и стала другой, потому что он стал злоупотреблять всякими этими пластическими хирургами, он говорит, да нет, просто вот такое лицо у меня. В общем, ждем появления байопика о группе Beatles и что, ну и кайфуем от настоящего британского юмора, да?
1: И Пол настоящей британской красоты.
2: Вот именно. Всем хорошего дня, всем классной среды. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. До завтра.
1: Пока.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Международную повестку дня и обстановку в регионе накануне обсудили по телефону президент Белоруссии и его российский коллега. Главной темой стали актуальные вопросы двухсторонних белорусско-российских отношений. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили организацию и проведение форума регионов Белоруссии и России. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. По мнению президента, латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно. Накануне лидер страны собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на этом совете, единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов поступят в школы с 1 сентября будущего года. Сейчас эти учебники переданы в Минпросвещение, а единые учебники по русскому языку и литературе для 5-9 классов будут готовы к 2028 году. Минпросвещение утвердило список произведений для внеклассного чтения. В него вошли современные книги патриотической направленности. Минэнерго совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым. Ведомство принимает необходимые меры для обеспечения крымского полуострова топливом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Министерство находится в постоянном контакте с региональными властями, участниками топливного рынка, а также держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением Крымского полуострова нефтепродуктами. В регионе с 31 мая введен лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Нормализация ситуации ожидается в течение месяца. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе. Все топливо, которое поступает на полуостров, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения субъектов России. Россияне имеют право покупать детям до 12 лет авиабилеты со скидкой 50%, бесплатно получать места рядом с ребенком и провозить сверх нормы ручной клади, детское питание, люльки и коляски. Это сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что Минтранс последовательно внедряет принципы семейно-центричности в транспортную отрасль. На законодательном уровне закреплены гарантии. Например, обязательная скидка 50% для детей до 12 лет – на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего, сказал министр. Курс доллара на сегодня 3 июня 72.56, курс евро 84.61. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Бывший спортсмен, отлично играющий в гольф, в настоящее время остался у разбитого корыта. Все не ладится в его жизни. Денежные проблемы заставляют его подрабатывать учителем игры в гольф. У него появляется надежда осуществить мечту жизни – выиграть кубок на престижных соревнованиях в гольф. В этом ему помогает девушка. Она придает ему уверенность в победе. Саундтрек к фильму «Жестяной кубок».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лжесотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стадей сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Вниманию жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа. Улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы Валдая, и все 3 показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла 2 место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив 1-го взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив 1-го взрослого разряда. Еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив 3-го взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее

И Бог приснился и сказал: не верю. Я в тебе есть, но ты меня не принимаешь. Стучался я к тебе в окно и двери. Я голос совести, который заглушаешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Простой рабочий парень из Бруклина вкалывает всю неделю с утра до вечера как проклятый. Живет как заведенный, и все ради того, чтобы в субботу отправиться на свою любимую дискотеку со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах. Саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера»

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Киев по-прежнему затягивает процесс урегулирования конфликта и отказывается от мирных переговоров, а также серьезных решений. Москва на этом фоне подчеркивает, задачи специальной военной операции будут достигнуты силовым путем. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории исконно русских земель. Кроме того, как добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступления в НАТО и проведения демилитаризации и идентификации, помимо этого принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Владимир Путин выразил убеждение, судя по ситуации в зоне разграничения, конфликт на Украине приближается к своему завершению. Глава государства вновь указал на то, что Россия открыта для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. С инициативы о приостановлении дальнейшего понижения порога годового дохода для плательщиков НДС выступила общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Письма с такими предложениями были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действовавшего порога в 20 миллионов рублей, но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал 60 миллионов рублей. Отмечается, текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна. На крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот она составляет от 7 до 9%. Такая конструкция несправедливо провоцирует бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить вновь в какие-то серые схемы. На этом фоне налоговая конструкция 2025 года выглядела почти идеально. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство необходимо будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Документ должен быть выдан в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее необходимо не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Согласно предыдущей версии федерального закона о гражданстве России, отказ могут получить заявители, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории России или ее пределами умышленных преступлений. При этом срок выдачи справки не уточнялся. Дисциплина «Русский язык как государственный» должна в перспективе войти в ядро вузовых программ, считает президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, начинается разработка учебного модуля для учреждения образования высшего звена. Президент поставил задачу более серьезно готовить учителей начальной школы по дисциплинам «Русский язык» и «Литература». Количество часов, которые отводятся на изучение русского языка и литературы, и методик преподавания следует, безусловно, увеличивать, отметил Владимир Путин, имея в виду обучение учеников младших классов. Российский лидер заявил, эти предметы напрямую влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей и их эстетических представлений. А в конечном счете это сказывается на воспитании и обучении детей, поскольку уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивает высокую успеваемость школьников. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: будет лучше.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

После встречи с командой «Мстителей» Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто еще. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей-стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Саундтрек к фильму «Человек-паук. Возвращение домой».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лже-сотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Внимание у жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа. Улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы «Валдай», и все трое показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла второе место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив первого взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив первого взрослого разряда. Еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив третьего взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее

Кордай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Более 100 лет загадка Земли, затерянная среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политически ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу. Саундтрек к фильму «Земля Санникова».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофоном в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Енакиево украинский дрон около 4 утра атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. Погибли 7 человек, 11 пассажиров ранены, среди них один ребенок. В атакованном автобусе ехали россияне из разных регионов. Ряд писем и материалов об ударе ВСУ по этому автобусу будут направлены в управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста. Силы ПВО за ночь сбили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. ВСУ ночью пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области. Сбит и подавлен 31 дрон, 2 сотрудника МЧС погибли там из-за атаки украинских дронов. Еще 2 пожарных и мирный житель пострадали. 59 беспилотников ликвидировано на территории Ленинградской области. Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Есть повреждения объектов, пострадали несколько человек. Стартовал Петербургский международный экономический форум. Его главная тема в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума с большой речью. В этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. Пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум «Деловой 20», форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность». Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков. Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии будет зарегистрирован и доступен в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В этом году препарат зарегистрируют, он станет доступен детям и взрослым с легочной артериальной гипертензией, сказала Скворцова. И также она рассказала, что завершены работы по 3 отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Сильная вспышка балла М9-3 зарегистрирована на Солнце ночью. Она стала сильнейшей за 1,5 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Сегодняшняя вспышка стала самой сильной с 24 апреля, когда в течение суток произошли 2 взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X-класса не хватило около 7%. Еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв. Ситуация на звезде начала осложняться накануне. С тех пор на ней примерно каждые 7 часов регистрируются вспышки, а их интенсивность нарастает. Следующую, уже максимального уровня X, ученые ожидают в ближайшие часы, пока вспышка считается безобидной. Курс доллара на сегодня 72.56, курс евро 84.61. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM.

0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Двое находчивых детей помогли вернуться в общество частично глухой девочке, испытавшей жестокое обращение. Саундтрек к фильму «Дикий цветок».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лже-сотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Внимание у жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа, улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы «Валдай», и все трое показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла второе место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив первого взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив первого взрослого разряда. Еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив третьего взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников. Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке обстоятельства оказываются сильнее их, и они вынуждены расстаться. Родившийся ребенок Август Раш по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одной из нью-йоркских приютов. 12 лет спустя Август Раш, необыкновенно талантливый для своего возраста музыкант, отчаянно стремится найти своих родителей. Единственной возможностью для этого он считает свою музыку. Юный музыкант верит, что если он будет играть, его родители смогут узнать и найти его по музыке. Теперь опекаемый загадочный незнакомец, он играет на улицах Нью-Йорка и, пытаясь найти родителей, которых никогда не видел, с помощью своего исключительно музыкального дара. Саундтрек к фильму «Август Раш».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс.
1: Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
0: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Центр развития перспективных технологий планирует запустить в приложении «Честный знак» сервис «Моя аптечка», который будет напоминать об истечении срока годности лекарств из домашней аптечки. С помощью приложения «Моя аптечка» можно сканировать лекарства в своей домашней аптеке, и оно автоматически напомнит об истечении срока годности того или иного препарата. Также вскоре в приложении можно будет посмотреть происхождение сырья для минеральной воды. Такая функция доступна для молока и рыбы с икрой. Еще более востребован функционал, запущенный с Роспотребнадзором, с помощью которого можно сравнить товары по сахару, жирам, трансжирам, добавкам Е. Это сервис «Что за продукт?». Все россияне обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, граждане все меньше обращаются в Росздравнадзор с жалобами на отсутствие лекарств, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она добавила, что в случае нехватки препаратов ее ведомство всегда придет на помощь и найдет общий язык не только с поставщиками, но и с производителями. Система контроля качества лекарств в России выстроена четко, и ведомство отслеживает лекарства уже и на воссоединившихся территориях. Например, в Донецкой лаборатории. Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, заявил глава Минобороны Валерий Фальков. Он пояснил, что эти четыре дисциплины будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения. Фальков также сообщил об увеличении количества бюджетных мест на 250 больше, чем в прошлом году. В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, они соответствуют задачам технического лидерства страны. Изменения в том числе связаны с переходом России на новую систему обучения в вузах. Пилотный проект стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск начнется в предстоящем учебном году. Власти Молдавии обсуждают возможность отмены безвизового режима с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента республики от партии социалистов Богдана Цердю. По его словам, аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах, и этот вопрос обсуждается в правящей партии. По словам Церди, в Молдавии также обсуждается возможность денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 2001 года, в котором стороны признают друг друга стратегическими партнерами. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в течение 1-2 лет. Ранее глава МИДа Молдавии Михаил Папшой заявил, что республика покинет СНГ в апреле будущего года. Курс доллара на сегодня, 3 июня. 72 рубля 56 копеек, а курс евро 84,61. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических

0: автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всех.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Закат 19 века – не лучшее время для истинной любви, но прекрасное для браков по расчету. Изабель Арчер – сводолюбивая девушка с душой бунтарки, шокирует ближайшее окружение своим отказом от выгодного замужества. Верная традициями и общественным устоям, семья давит на нее, и даже неожиданное наследство не приносит ей долгожданной свободы. Пользуясь неутомимым любопытством юной Изабель, ее коварная подруга интригами и обманом устраивает брак девушки с эгоистичным деспотом, своим бывшим любовником. Но очень скоро жестокая правда раскрывается, и, бросив цепи семейных оков, Изабель вырывается навстречу настоящему чувству, несущему свет и надежду. Саундтрек к фильму «Портрет леди».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно ожидается дождь. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лже-сотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Внимание у жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа. Улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы «Валдай», и все 3 показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла 2-е место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив 1-го взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив 1-го взрослого разряда. Еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив 3-го взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников. Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Sometimes in life you feel the fight is over. Валдай FM. Популярные хиты

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Великовозрастной балбес Билли Мэдисон, наследник невероятно богатого владельца сети отелей, проводит круглые сутки в разглядывании непристойных журнальчиков, поглощая пиво и устраивая идиотские розыгрыши. Правда, довольно скоро ему приходится взяться за ум. Мэдисон-старший сообщает Билли, что собирается передать бизнес подхалиму мистеру Гордону. И единственное условие, при котором Билли может стать руководителем компании отца, это заново закончить школу, начиная с первого класса, причем на каждый класс ему отводится всего 2 недели. Саундтрек к фильму «Билли Мэдисон».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина полностью превратилась в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. При этом поддержку Киеву оказывает целый конгломерат стран под натовским зонтиком. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, киевский режим совершает теракты против мирного населения и возвращается на место преступлений, чтобы убивать гражданское население, в том числе сотрудников социальных и спасательных служб, а также врачей, к которым испытывают особую звериную ненависть. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев решил придать украинскому конфликту новое качество. Главы киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но и, по сути, встали на путь истребления самих украинцев. Рекорд потребления, который наблюдается в ряде отраслей, сигнализирует о том, что продовольственный рынок России беспрецедентно насыщен. В нынешнем году давление макроэкономической ситуации на агропромышленный комплекс продолжится. Это прежде всего высокая ключевая ставка, делающая кредиты дорогими, и экспортные пошлины, снижающие рентабельность экспортеров. Тренд на цифровизацию не только продолжается, но и ускоряется, становясь ключевым ответом на вызовы. Задача для искусственного интеллекта и цифровых решений в отрасли сельского хозяйства – это прежде всего точное земледелие, то есть анализ данных с дронов и спутников для экономии ресурсов. Помимо этого, предиктивная аналитика, прогноз урожайности, выявление болезней растений и животных на ранних стадиях, а также цифровые двойники ферм, позволяющие управлять поголовьями и производственными процессами в реальном времени, а также автоматизация, включающая беспилотную технику и роботов при уборке урожая. Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. Судебная практика уже изобилует решениями, в которых обнаруживается тенденция к массовым злоупотреблениям со стороны связистов, которые прокладывают кабель через отверстия в фасаде здания и ведут монтаж сети через слуховые окна чердачных помещений, домов и так далее. Кроме того, нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи. Помимо этого, отсутствие защиты кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, и отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды. Российский автомобильный рынок вошел в новую реальность и постепенно к ней привыкает. Продажи легковых машин еще растут, но значительно меньше, чем в восстановительный период 2023-2024 года, когда отрасль подпитывали рекордно низкая безработица и резкий рост располагаемых доходов. Сегодня импульс уже практически исчерпан, и рынок проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности он превратился в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Чаще всего он не ходит в автосалон и не принимает решения о покупке новой машины на эмоциях. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Переводчица случайно узнает о готовящемся убийстве главы одного африканского государства, который должен на днях посетить Генеральную Ассамблею ООН. Пытаясь предотвратить покушение, она подвергает свою жизнь смертельной опасности. И пока она сама не стала жертвой, ей отчаянно нужно, чтобы кто-нибудь ей поверил и помог. Саундтрек к фильму «Переводчица».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня, 3 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно ожидается дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 17 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
1: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лже-сотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно, по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Внимание у жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа, улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы «Валдай», и все трое показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла второе место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив первого взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив первого взрослого разряда. Еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив третьего взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников. Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

куется грусть. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Балдай-ФМ. Балдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Образ твой мне снится, мокрые глаза, слезы на ресницах, океан без дна. Летний

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшем месяце жители Новгородской области перевели мошенникам 23 миллиона рублей. За май зарегистрировано 22 факта дистанционного хищения. Больше всего пострадавших в областном центре – 9 человек. Жертвами злоумышленников также стали жители Валдайского округа. Один из самых резонансных случаев произошел с 68-летней женщиной. Ее начали обрабатывать еще в марте. Сначала запросили код из СМС якобы для получения товара, затем подключились лжесотрудники Росфинмониторинга. Пенсионерке объяснили, что нужно перевести деньги на безопасный счет. В итоге за несколько месяцев она дала аферистам 8 миллионов рублей. Самая распространенная схема мошенников в мае – звонки о замене домофона и о доставке заказов из интернет-магазинов. Глава Валдайского округа Юрий Стадей сообщил, в регионе стартовал губернаторский проект «Здоровая семья». Это реальная возможность позаботиться о себе и о своих близких без очередей и лишних хлопот. В Валдай приезжают мобильные бригады. В их составе узкие специалисты – эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, а для детей – педиатр. Все это бесплатно по полису ОМС. За один день можно пройти основных специалистов, сделать скрининг и при необходимости сразу получить направление на дальнейшее обследование. Ознакомиться с графиком выезда бригад можно на официальном сайте администрации Валдайского района в разделе «Госуслуг». Вниманию жителей села Едрово и окрестностей. 5 июня прокурор Валдайского района Иван Бородулин проведет выездной прием граждан. Встреча состоится с 11 утра до полудня. Прием пройдет в здании Едровского функционального управления администрации округа, улица Сосновская, дом 54. Предварительная запись для этого не требуется. Жители смогут обратиться к прокурору в порядке живой очереди. Иван Бородулин заверил, рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль. В Великом Новгороде прошло первенство области по пауэрлифтингу, посвященное памяти Крикунова и Ковальчука. В соревнованиях приняли участие 3 спортсмена из спортивной школы «Валдая», и все 3 показали хорошие результаты. Александра Гараева заняла 2 место в категории до 52 килограммов. Спортсменка перевыполнила норматив 1-го взрослого разряда. Максим Филин также взял серебро в категории до 83 килограммов. Он тоже перевыполнил норматив 1-го взрослого разряда. И еще одна гордость для школы – Роман Андреев впервые выполнил норматив 3-го взрослого разряда. Поздравляем спортсменов и их наставников. Владимира Лычкова и Андрея Быстрова с достойными результатами. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

родных любимые глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

сплела зимы кружева. Ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан

люблю. И я буду любить еще сильнее.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.